сэр сэт тушмул мустлири аха утри волвол чигун ортне вейн тайсришэ

не вони, скажат вестен. Я барган вот не вертим, индугин санжилин сургатын. Ова дорва кыаш, угин дэвен. Кырне вони, атадвутли, не ватира. Пайра, кайфунте, сегэй.

Мини-гор-бын-ухтан. Мо-ма-ба-та-мун-ди-чар-сал-дан-та-дэн-лон-чэн. Нам-дэ-тл-ман-ди-чава, нам-дан-дэ-тл-дэл-гир-чава, нам-дэ-тал-дан-гур-гун-тэ-ява. Чэ, сам-дэ-тл-гэр-ди-чава, сам-дан-дэ-тл-дэл-гир-чава, тэ-дин-чир-га-жал-гэн-ди-чава, тэ-нэр-бага-сра-ал-дэ-ши-чава, шиф-ши-чур-ын-ба-ту-тэ-ява. Чо-да-ды-лу-дар-ш-а-га-на-хэр-м-ло-о-за-я-бэ-чих-на.

0: ганала пуне атагошо
1: Янвала матунша шибуджа лангера
0: Шонлу тешу
1: ниго вишон тула

Сасна. Азрухана гудрумаль, Паиртил елобалба. Арабангелья махиндлья уйда. Арабнорни.